0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. Сегодня в советском районе Челябинска свыше сотни домов останутся без горячей и холодной воды на весь день в связи с работами на водоводе, сообщили в пресс-службе МУП ПУВВ. Под отключение попадают многоквартирные и частные дома, а также соцучреждения, расположенные на улицах Блюхера, Дарвина, Знаменской, Кузнецова и ряде других. Воды не будет с 9 утра до 8 вечера. К соцучреждениям организуют подвоз питьевой воды. Жители домов просят набрать необходимый запас. Фестиваль Челябинской области «Большая семья» добрался до Нагайбакского округа. Праздник прошел на главной площади в селе Фершампенуаз. Юных гостей праздника ждали игры и мастер-классы, а взрослые могли получить ответы на интересующие вопросы в палатках министерств. Особой популярностью пользовались палатки Минздрава. Там можно измерить давление, уровень сахара в крови, пройти УЗИ, маммографию и другие обследования. С 20 июня в вузах и колледжах Челябинской области стартовала приемная кампания. Высшие учебные заведения готовы принять в этом году более 25 тысяч студентов, почти 9600 на бюджетные места. В колледжах подготовили 17 тысяч бюджетных мест. Подать документы в учебные заведения абитуриенты могут тремя способами. Через сервис поступления в ВУЗ онлайн на портале госуслуги, лично в приемной комиссии или через Почту России. О погоде. В Челябинске сегодня облачно, ожидается дождь. Ветер юго-восточный, порывы до 11 метров в секунду, воздух днем прогреется до плюс 29 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Pet Shop Boys и New Bohemia на волне 100. Ну что, друзья, я у людей во всех приветствую на волне 100% комфорта. Начинаем новую неделю вместе под звуки любимых композиций. Напоминаю, что сегодня на календаре 22 июня. Желаю вам хорошего дня и надеюсь, что вместе мы проведем весь этот понедельник. Будем слушать группу Queen в мировом бестселлере Made in Heaven, а в Coverville сейчас Карен Суза Shape of My Heart.
1: Coverville. Coverville. На радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Брестцов. Здравствуйте. На Южном Урале, как и в других российских регионах, в День памяти и скорби пройдет всеобщая минута молчания. Она начнется сегодня в 14 часов 14 минут. Кроме того, по всему региону состоятся мероприятия в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Южноуральцы принесут цветы к мемориалам. Как сообщили в областном правительстве, в регионе на цифровых экранах показывают тематические материалы, посвященные Дню памяти и скорби. Уральское управление Ростехнадзора одобрило ввод в эксплуатацию крытого футбольного манежа на 3000 зрителей. В Челябинске инспекция подтвердила полное завершение основных строительных работ. Специалисты не выявили нарушений. Внутри здания предусмотрены полноценное футбольное поле, круговая беговая дорожка и вспомогательные спортплощадки. Крытый футбольный манеж находится в Калининском районе по улице Университетская, набережная. В Челябинской области завершили прием заявок на конкурс «Лучшие по профессии» в номинации «Сварщик». За звание лучшего будут бороться 18 мастеров из Катав-Ивановского, Магнитогорского, Копейского, Миасского и Челябинского округов. Очные состязания будут проходить 23 и 24 июня в Центре производственного сервиса «Сварка и контроль» в областной столице. Мастера будут состязаться в знании теории, а также продемонстрируют практические навыки. Победитель представит Южный Урал на всероссийском этапе. О погоде. В Челябинске сегодня облачно, ожидается дождь. Ветер юго-восточный, порывы до 11 метров в секунду, воздух днем прогреется до плюс 29 градусов. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News. На радио 100.

0: Сантана и Мишель Бранч, The Game of Love на Радио 100. В Челябинске 8:16. Ну что, друзья, продолжаем наше утро понедельника. С вами в эфире я, Оля Деева. Давайте начнем новую неделю с новостей. Американский актер Морган Фриман выступит продюсером альбома из 12 песен, посвященных столетию блюза. Название проекта Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience. Фриман также выступит в нем рассказчиком. Альбом выйдет 7 августа. Блюз, основанный на историях, дошедших от Западной Африки до американского юга, стал свидетельством несломленного человеческого духа, звучанием прошлого и настоящего Америки и сердцебиением культуры, которая отказывалась быть забытой, говорится в заявлении Фримана. Ну а мы вернемся к музыке высшей пробы. В мировом бестселлере у нас Тита и Тарантула прозвучат After Dark, а в рубрике Кавервиль Мони Кессус Come Together.
1: Кавервиль на радио 100.

Карма, Just Be Good To Me на радио 100 в Челябинске, 8:35. Ну что, друзья, предлагаю заглянуть в прогноз погоды. Вызвало он у меня, конечно, небольшое удивление, потому что синоптики сегодня и завтра обещают нам дождливые дни и до плюс 19 днем. Но с утра так и не скажешь. Солнце светит вовсю, причем очень сильно уже пригревает с утра. Подумалось мне, что будет сегодня жара, как и в предыдущие дни. Посмотрим. Но все-таки, если еще не вышли из дома, то прихватите с собой зонт. Судя по прогнозу, он вам сегодня пригодится. А мы продолжаем слушать музыку высшей пробы. Мэя скоро у нас прозвучит, All About The Money. А прямо сейчас Милен Фармер услышим.

0: Ага, Summer Moved On на Радио 100. Почти 9 утра в Южноуральской столице. Далее Немо у нас будет звучать в рубрике Lux Time с композицией Darkness Day. А сразу после в эфир выйдут новости о том, что происходит в мире, вам расскажет Елена Трубникова.
1: Lux Time на Радио 100.

0: Мед-Ньюс на Радио 100.
1: Это «Мировые новости» в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Екатеринбурге правоохранительные органы проводят проверку по факту драки в автобусе. Конфликт произошел на конечной остановке автовокзал. Группа из 5 нетрезвых пассажиров отказалась выходить из салона и спровоцировала водителя. Сообщается, что в ходе потасовки был применен электрошокер, а водитель, защищаясь, был вынужден применить нож. После инцидента он самостоятельно обратился в полицию. Напомню, это уже не первый резонансный случай с участием общественного транспорта в городе. Ранее под стражу был взят водитель другого автобуса, ставший виновником смертельного ДТП в центре города. Сборная Испании одержала победу над командой Саудовской Аравии в матче чемпионата мира. Игра второго группового этапа завершилась со счетом 4-0. Матч по футболу прошел в Атланте. Испания выиграла в первый раз за этот турнир. До этого она сыграла в ничью с Кабо-Верде. Победа стала одной из крупнейших в истории сборной на чемпионатах мира. Соревнования по футболу проходят в трех странах – США, Канаде и Мексике. В турнире впервые принимают участие 48 команд. Мундиаль завершится 19 июля. В Запорожской области нашли заминированные купюры. Подчеркивается, что такие находки могут взорваться при попытке поднять их. В районной администрации указали на необходимость проявления бдительности и призвали родителей провести разъяснительные беседы со своими детьми. При обнаружении подозрительных купюр необходимо отойти на безопасное расстояние, не менее 50 метров, и вызвать правоохранительные органы или военных по телефонам экстренных служб. Российские туристы сталкиваются с трудностями при въезде в Таиланд. Как сообщает телеграм-канал Мэш, в аэропортах страны проводятся массовые проверки иностранцев, из-за которых участились случаи задержаний и депортаций. Проблемы возникают у тех, кто пытается продлить пребывание с помощью визеранов. На фоне этих событий МИД России призвал граждан проявлять максимальную осторожность при планировании поездок, учитывая возможные риски задержаний по запросам специальных служб третьих стран. Напомню, ранее Таиланд сократил срок без визового пребывания для россиян до 30 дней. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно, ожидается дождь. Ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 29 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

Burke and the Virtual, You're My Heart, You're My Soul на Радио 100, Челябинске 9.19. Ну что, друзья, есть у меня новости про другой дуэт. Состоялась премьера сингла и клипа Чаки Хан и Snoop Dogg. Называется он Boogies in My Soul. Ролики, которые снят в стиле хоум-видео, певица и рэпер исполняют свой дуэт в толпе веселых танцующих людей и вместе с ними пускаются в пляс. Трек «Boogies in My Soul» войдет в новый альбом Чаки Хан «Чикзилла». Ну а мы вернемся к музыке высшей пробы. В мировом бестселлере в этом часе Хулио Иглесиаса послушаем и его историю любви, а прямо сейчас будет «Бейонсе».

Тедди Свимс, Lose Control на Радио 100. В Челябинске 9 часов 37 минут. Ну что ж, друзья, напоминаю, что сегодня на календаре 22 июня. И эта дата занимает особое место в исторической памяти нашей страны. В этот день началась Великая Отечественная война, которая, согласно официальным оценкам, унесла жизни 26,5 миллионов советских граждан. Сегодня в 14 часов 15 минут по челябинскому времени пройдет общероссийская минута молчания. Почти память наших героев. Вернемся к музыке. Скоро ЗАЗ будет звучать в нашем эфире, а прямо сейчас Брайан Адамс с композицией «Here».

0: «Кафе Дель Мар», «Sun is shining», «Светит солнце» называется композиция и полностью соответствует действительности. Мы продолжаем наше солнечное утро понедельника под звуки музыки высшей пробы, и прямо сейчас Роуз Мур услышим «Heaven and Sky». А сразу после в эфир выйдут новости в 10 утра о происходящем в регионе. Вам расскажет Елена Трубникова.
1: «Люкс Тайм» на радио 100%.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Сегодня, 22 июня, исполнилось 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны. В день памяти и скорби жители Челябинской области вспоминают героев, которые ковали победу на фронте и в тылу. Губернатор Алексей Текслер подчеркнул, что мужество поколения победителей учит нас беречь единство и гордиться своей историей, оставаясь главным примером для современных бойцов. На творческой встрече с челябинцами прямо перед выпускным спектаклем Академии русского балета журналист первого областного медиахолдинга спросил Николая Цискоридзе, как ему Челябинск и природа Южного Урала. Артист поделился, что город очень сильно изменился за последнее время. До прошлого года он бывал здесь только зимой, в 40-градусные морозы. Артист особенно выделил наши южноуральские храмы. Во время этого приезда на Южный Урал Николай Максимович побывал на одном из самых красивых озер региона – Увельды. Челябинск вновь принимает звезд балета. В Театре оперы и балета имени Глинки стартовали выпускные спектакли Академии русского балета имени Вагановой. Второй год подряд юные артисты представляют свои работы на Южном Урале. На открытии выступил ректор Академии Николай Цискоридзе, а губернатор Алексей Текслер отметил, что проведение таких концертов стало важным событием для культурной жизни региона, помогая Челябинску укрепить статус культурной столицы. Зрители ждут постановки на музыку Шопена, Прокофьева и Минкуса. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно, ожидается дождь. Ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 29 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Cardigans Communication на Радио Стол. Ну что ж, друзья, Communication переводится как общение, поэтому предлагаю нам с вами его продолжить. У нас общение музыкальное, общность интересов. Собираются на Радио Стол ценители качественной музыки каждый день, и я уверена, что нас становится все больше и больше. Это прекрасно. Делайте звук комфортным, продолжаем слушать хиты. И в рубрике «Мировой бестселлер» Скотт Маккензи прямо сейчас прозвучит с композицией «The Sound of San Francisco».
1: Мировой бестселлер на Радио 100.

0: Радіо 100.
1: Quiero ser tu héroe.
2: Si una vez yo pudiera llegar

0: Enya Wild Child на Радио 100. Почти 11 утра в южноуральской столице. Далее у нас будет трио звучать в рубрике «Люкс Стайм». Фрэнк Синатра, Антонио Карлос Жобим и Александр Бородин. «Bubbles, Bangles» называется композиция. А сразу после в эфир выйдут актуальные мировые новости.
1: «Люкс Стайм» на Радио 100.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Героизация нацистских преступников недопустима, а попытки переписать историю требуют международного осуждения. С таким заявлением выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, поддержка Киевом идеологии, опирающейся на почитание палачей Второй мировой войны, ставит под угрозу гуманистические основы цивилизации. Матвиенко подчеркнула, что подобные действия заслуживают создания отдельного трибунала, а единственным путем к безопасности и сохранению исторической правды сегодня является успех наших защитников на линии боевого соприкосновения. Легкий заработок может обернуться уголовным делом. Правоохранительные органы Санкт-Петербурга и Ленинградской области напоминают об опасности участия в так называемом дроперстве, передаче своей банковской карты или реквизитов третьим лицам для проведения незаконных финансовых операций. Помните, это не подработка, а преступление. По закону дроперы несут материальную ответственность за ущерб, а также уголовную, вплоть до лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом до 1 000 000 рублей. Предупредите своих близких, что передача банковской карты чужим людям запрещена и крайне опасно. Медицина становится доступнее. В России расширили список бесплатных медицинских услуг по полису ОМС. Теперь пациентам доступно 14 новых методик лечения, которые раньше могли требовать значительных затрат. Минздрав также делает упор на раннюю диагностику. Россиянам стала доступна проверка на наследственные формы дислипидемии. Это позволяет выявить риск сердечно-сосудистых заболеваний на ранней стадии. Эксперты напоминают, своевременное обследование – это залог долгой и активной жизни. В Москве стартует масштабное событие для профессионалов отрасли. С 29 сентября по 1 октября на Лукойл-арене пройдет национальный форум «Дело спецтехники». Это крупнейшая площадка, объединяющая производителей, дилеров, сервисные компании и лизинговые организации. В этом году проект выходит на новый уровень. Участников ждут более 20 тематических сессий, 100 спикеров и 10 тысяч слушателей. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно, ожидается дождь. Ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 29 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Depeche Mode, Ghosts Again на Радио 100. Челябинске 11 часов и 20 минут. Ну что, друзья, немного музыкальных новостей. Стал известен топ-20 самых прослушиваемых музыкантов на Apple Music. На первом месте оказался Дрейк. В топ-5 также вошли Тейлор Свифт, Фьюча, Youngboy Never Broke Again и Bad Bunny. Также из тех, кого вы можете услышать на Радио 100, хочется назвать Ариану Гранде, Эда Ширана и Джастина Бибера. Будем ждать их в нашем эфире. А пока рубрика «Мировой бестселлер», в которой Элвис Пресли «Love Me Tender».
1: Мировой бестселлер на Радио 100.

Roxette Fading, Like a Flower, «Увядаю, как цветок» называется композиция. Это баллада о болезненном расставании и чувстве опустошенности, которое оно оставляет. Лирическая героиня страдает от неразделенной любви и все еще любит человека, который разбил ее сердце. Кстати, песня была написана в 1991 году и стала невероятно популярной. Вошла в топ-10 чартов 14 стран и в Европе в целом, а также заняла второе место в Соединенных Штатах Америки. Ну что ж, друзья, прекрасная композиция, украшение нашего эфира, впрочем, как и все остальные. В ближайшие 10 минут послушаем Джилу и ее песню «Джонни», а прямо сейчас еще одна песня уже о красивой взаимной любви. Это будет дуэт Эд Ширан и Бейонсе. Композиция называется «Perfect Duet».

0: Bon Jovi, thank you for loving me на Радио 100. Почти полдень в южноуральской столице. Завершим час рубрика Lux Time, а в ней будет Julie London, You and the Night and the Music.
1: Lux Time на Радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Команда Магнитогорского металлургического комбината завоевала бронзовые награды на Всероссийском фестивале ГТО среди трудовых коллективов. Соревнования проходили в Ноябрьске и собрали сильнейшие команды страны. В упорной борьбе наши спортсмены уступили лишь госкорпорации «Росатом» и Белгородскому университету, доказав, что магнитогорские металлурги сильны не только в производстве, но и в спорте. Поздравляем команду с этим достойным результатом и желаем новых побед в следующем году. Завтра в Челябинске начнется двухдневный региональный этап конкурса «Лучший по профессии» среди сварщиков. 18 участников из 5 городов области поборются за путевку на всероссийский финал с призовым фондом более 1 800 000 рублей. Специалистов ждут теоретические тесты и практические испытания на площадке «Сварка и контроль», включая состязания по полуавтоматической сварке. В рамках деловой программы эксперты отрасли обсудят подготовку кадров и перспективы использования нейросетей в производстве. Дачный сезон в самом разгаре. Жители Челябинска активно взялись за преображение своих участков. Аналитики Авито зафиксировали значительный рост спроса на услуги по благоустройству. Лидерами стали ремонт теплиц, популярность этого направления выросла в 3 раза, и экранирование деревьев. Спрос здесь увеличился в 2,5 раза. Также челябинцы активно заказывают устройства цветников и распил бревен. Средний бюджет, который жители Челябинска планируют выделить на сезонное обновление загородной территории, составляет примерно 72 000 рублей. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 19 градусов, завтра днем до плюс 20. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

Форт Майнер, There Do You Go на Радио 100. Челябинске 12 часов 16 минут. Продолжаем наш музыкальный понедельник. С вами я, Оля Деева. Давайте вновь заглянем в прогноз погоды. Возможно, там что-то изменилось. Напоминаю о том, что синоптики обещают нам дождливую неделю, вплоть до четверга каждый

0: День осадки. Сегодня днем плюс 20, завтра до 19 тепла. И примерно такая же погода будет держаться на протяжении всех 7 дней. Поэтому напоминаю вам о том, что зонт нужно держать недалеко от себя. Но пока ничего не предвещает. Как говорится, в центре Челябинска светит солнце, погода также шикарная. Продолжаем наслаждаться летом и хорошей музыкой. В мировом бестселлере на радио Stop Letters будут звучать Only You, а в Кавервилле сейчас услышим Groovy Waters. Bad.
1: Кавервилль. Кавервилль. На радио Stop.

Sting, If It's Love на Радио 100, Челябинске, 12:42. Друзья, напоминаю, что сегодня дата важная для нашей страны. 22 июня началась Великая Отечественная война. И сегодня почтим память наших героев минутой молчания. Состоится она в 14:15 по местному времени. Ну а мы продолжаем слушать музыку. Скоро Backstreet Boys у нас будут и их песня «Madeline». А прямо сейчас Патрисия Каас «If You Go Away».

0: Boston, One in a Million на радио Стол. Почти час в Челябинске. Друзья, на этом я, Оля Деева, с вами прощаюсь до завтра. Желаю хорошего понедельника. Оставайтесь на волне 100. Впереди вас ждет много качественной музыки. В рубрике «Лег» ставим сейчас «Bittersweet» с композицией «A Moment», а следующий час начнется с новостей. Узнаете о том, что сегодня происходит в мире.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Иран прервал переговоры с США в Швейцарии. Поводом стали угрозы Дональда Трампа нанести удары по территории Исламской Республики в связи с обострением в Ливане. По данным СМИ, Тегеран продолжает контакты с Вашингтоном только через Катар и Пакистан, требуя разблокировки своих счетов и разрешения на экспорт нефти. Также Иран выразил протест из-за несоблюдения Соединенными Штатами прежних обязательств, заявив, что будущее переговоров по ядерной программе под угрозой. С 1 сентября в России разрешат проходить МРТ-исследования без предварительного назначения врача. Соответствующий документ опубликовало профильное ведомство, передает ТАСС. Напомню, томографию чаще всего используют для диагностики состояния позвоночника, суставов, головного мозга и внутренних органов. Метод не использует рентгеновские лучи, поэтому считается абсолютно безопасным для организма. Медицина становится доступнее. В России расширили список бесплатных медицинских услуг по полису ОМС. Теперь пациентам доступно 14 новых методик лечения, которые раньше могли требовать значительных затрат. Минздрав также делает упор на раннюю диагностику. Россиянам стала доступна проверка на наследственные формы дислипидемии. Это позволяет выявить риск сердечно-сосудистых заболеваний на ранней стадии. Эксперты напоминают, своевременное обследование – это залог долгой и активной жизни. В Запорожской области нашли заминированные купюры. Подчеркивается, что такие находки могут взорваться при попытке поднять их. В районной администрации указали на необходимость проявления бдительности и призвали родителей провести разъяснительные беседы со своими детьми. При обнаружении подозрительных купюр необходимо отойти на безопасное расстояние, не менее 50 метров, и вызвать правоохранительные органы или военных по телефонам экстренных служб. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 19 градусов, завтра днем до плюс 20. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Сегодня, 22 июня, исполнилось 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны. В день памяти и скорби жители Челябинской области вспоминают героев, которые ковали победу на фронте и в тылу. Губернатор Алексей Текслер подчеркнул, что мужество поколения победителей учит нас беречь единство и гордиться своей историей, оставаясь главным примером для современных бойцов. Завтра в Челябинске начнется двухдневный региональный этап конкурса «Лучший по профессии» среди сварщиков. 18 участников из 5 городов области поборются за путевку на всероссийский финал с призовым фондом более 1 800 000 рублей. Специалистов ждут теоретические тесты и практические испытания на площадке «Сварка и контроль», включая состязания по полуавтоматической сварке. В рамках деловой программы эксперты отрасли обсудят подготовку кадров и перспективы использования нейросетей в производстве. На творческой встрече с челябинцами прямо перед выпускным спектаклем Академии русского балета журналист первого областного медиахолдинга спросил Николая Цискоридзе, как ему Челябинск и природа Южного Урала. Артист поделился, что город очень сильно изменился за последнее время. До прошлого года он бывал здесь только зимой, в 40-градусные морозы. Артист особенно выделил наши южноуральские храмы. Во время этого приезда на Южный Урал Николай Максимович побывал на одном из самых красивых озер региона – Увельды. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 19 градусов, завтра днем до плюс 20. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

сегодня годовщина начала Великой Отечественной войны. В это время, в 1941 году, вышло в эфир обращение к советским гражданам о нападении Германии на СССР. В светлой памяти павших в борьбе с фашизмом. Минута молчания.

Радіо 100 FM. Мировой бестселлер на Радіо 100.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Прием детей в летние лагеря и места оздоровления в Республике Крым приостановлен до конца лета из соображений безопасности. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем канале в МАКС. Уточняется, что бронирование мест приема размещения детей в организациях отдыха приостановлено в Крыму с 22 июня до 1 сентября. Аксенов отметил, что такие меры необходимы для обеспечения общественной безопасности и попросил отнестись к ним с пониманием. Попытка атаки беспилотников на Москву, предпринятая с начала этих суток, стала одной из самых крупных за два года. Об этом свидетельствуют подсчеты агентства ТАСС. Они сделаны на основе данных, которые обнародовал мэр столицы Сергей Собянин. Так, по последней информации, на подлете к городу силами ПВО с начала суток сбито 84 вражеских беспилотника. До этого момента наибольшее количество БПЛА, свыше 190, уничтожили 18 июня, что стало самой крупной атакой за два года. Количество подтвержденных случаев заражения вирусом Эбола в Демократической Республике Конго превысило 1000. 254 пациента скончались, передает Интерфакс. В последнем докладе властей страны, опубликованном накануне вечером, отмечается, что уровень смертности вследствие заражения нынешним видом вируса составляет 25%. Группы реагирования активно продолжают исследования, осуществляется эпидемиологический надзор и профилактические мероприятия в пострадавших районах. Медики и педагоги должны получать дополнительную надбавку к пенсии за большой стаж работы. Об этом ТАСС заявил председатель партии пенсионеров, вице-президент Общества врачей России Эрик Праздников. Также, по его словам, следует установить четкую привязку размера пенсии этих специалистов к их зарплате для предотвращения резкого падения доходов после завершения карьеры. Кроме того, лидер партии предложил дополнительную меру поддержки для развития сельской медицины. По его словам, нужно засчитывать один календарный год работы врача, фельдшера или медсестры в сельской местности как два года пенсионного стажа. И о погоде на завтра. В Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидается небольшой дождь. Ветер южный от 3 до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18 градусов. Завтра днем плюс 20. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Сити Ньюс на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Брестцов. Здравствуйте. В Челябинске усилят уборку парков и набережных из-за жары и наплыва горожан. Такое поручение дал подрядчикам глава города Алексей Ложкин. Он отметил, что сейчас жаркая погода, люди гуляют допоздна, мусор скапливается быстрее, а урны переполняются. Особое внимание центру города и набережной, где, по словам Ложкина, развернулась незаконная торговля. Мэр также поручил взять эту ситуацию под контроль. В областной столице продолжается второй этап опрессовок, который продлится по 30 июня. Осталось запустить еще 8 домов с первого этапа. 5 из них сегодня, оставшиеся 3 до конца недели. Также МУП ЧКТС продолжает подготовку к отопительному сезону, сообщил замглавы города Сергей Кочетков. На улице Братьев Кошериных капитальный ремонт уже завершен. На Блюхере из-за планового ремонта сегодня отключили более 115 объектов. Для жителей организовали подвоз воды. В районе села Димарино Пластовского округа состоялся Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества. В этом году он собрал рекордное количество участников – 100 тысяч человек. На площадке фестиваля, лейтмотивом которого стал год единства народов России, установили монумент в честь башкирского национального героя Салавата Юлаева. Традиционно на мероприятии работали подворья с представителями разных округов Челябинской области, мастер-классы, посвящающие в технике народных промыслов, а также крупная ярмарка. О погоде на завтра. В Челябинске будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь, ветер южный от 3 до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18 градусов, завтра днем плюс 20. Антон Брестцов, Радио 100.
0: Сити Ньюс на Радио 100.

0: Спорт-ньюс на Радио 100.
1: Это «Мировые новости». В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Ошибочное срабатывание датчика разгерметизации, по предварительным данным, стало причиной вынужденной посадки самолета авиакомпании «Победа» в аэропорту Махачкалы. Как сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, по факту происшествия начали доследственную проверку. Самолет вылетел сегодня из аэропорта Гюмри. Чуть менее чем через час полета он подал сигнал бедствия над Дагестаном и снизился до высоты 3000 метров. Позднее авиакомпания «Победа» сообщила о благополучной посадке борта. Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби принял участие в торжественной церемонии возложения венка к могиле неизвестного солдата в Александровском саду у стен Кремля. Солдаты роты почетного караула под мелодию траурного марша установили венок из красных роз на стойку перед вечным огнем. Путин минуты молчания почтил память погибших советских воинов. Затем глава государства возложил красные гвоздики к памятным знакам городов-героев и памятному знаку в честь городов, удостоенных почетного звания «Город воинской славы». Премьер Великобритании Кир Стармер объявил, что покинет пост главы правительства и откажется от лидерства в партии лейбористов. Он уже уведомил короля Карла III об этом решении, пишут СМИ. Стармер попросил руководство партии определить сроки выборов нового лидера. Выдвижение кандидатов должно начаться 9 июля. Если процедура состоится, новый лидер партии будет определен после парламентских каникул к началу новой сессии в сентябре. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили ввести налоговый вычет за поездку во все летние лагеря. Проект предполагает расширение перечня социальных налоговых вычетов, включив в него расходы на приобретение путевок и оплату услуг по организации отдыха и оздоровления детей, даже без образовательной программы. Авторы проекта считают, что его принятие будет способствовать снижению финансовой нагрузки на семьи, расширению доступности детского отдыха, также повышению прозрачности расчетов в этой сфере. О погоде на завтра. В Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидается кратковременный дождь, местами гроза, возможен град. Ветер южный, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14 градусов тепла, завтра днем плюс 25. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антона Брестцов. Здравствуйте. В Челябинской области создадут штаб по контролю за топливным рынком. Это поручение губернатора Алексея Текслера. Задача штаба – мониторить потоки топлива и не допускать злоупотреблений при продаже, в том числе необоснованного роста цен, сообщила пресс-служба областного правительства. На сегодня запасы топлива в регионе есть, но на розничном рынке случаются перебои. На некоторых АЗС возникают очереди. Динамика цен на региональных автозаправках соответствует общероссийской тенденции роста. Сегодня, в День памяти и скорби, челябинцы возложили венки и цветы к мемориалу «Вечный огонь». В мероприятии на Аллее Славы приняли участие губернатор Алексей Текслер, председатель ЗАГС Собрания Олег Гербер, глава Челябинска Алексей Ложкин, председатель городской думы Сергей Буйков, представители правоохранительных органов, религиозных и общественных организаций, ветераны, жители города. Челябинский «Трактор» и Новосибирская «Сибирь» произвели обмен хоккеистами. Клуб с берегов Оби покинул молодой нападающий Егор Головнев, который теперь будет защищать цвета черно-белых. Вместо него в Новосибирск перебирается опытный форвард Егор Коршков, отыгравший в Челябинске прошлый сезон. 23-летний хоккеист присоединился к «Трактору» летом 2025 года. За это время провел в составе команды 73 матча в регулярном чемпионате КХЛ, записав на свой счет 37 очков. И о погоде. В Челябинске завтра будет облачно, с прояснением ожидается кратковременный дождь, местами гроза, возможен град, ветер южный, порывы до 12 метров в секунду, температура воздуха ночью 14 градусов тепла, завтра днем до плюс 25. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Организован плановый вывоз детей из Артека к местам постоянного проживания. Заезд в Алые паруса отменен. Все летние лагеря Крыма приостановили прием школьников до 1 сентября из соображений безопасности. Указ об этом подписал глава Республики Крым Сергей Аксенов. В Министерстве образования и науки и Челябинской области подтвердили, что 41 ребенок из нашего региона ехал в Артек, еще 7 детей в Алые паруса. Вместе с ними в пути находились 4 сопровождающих. Принято решение перенаправить всю группу в Орленок. Оранжевый предпоследний уровень погодной опасности объявили в Челябинской области 23 июня, сообщает Гидрометцентр России. Сильная жара в регионе спадет. По области до 23 часов вторника действует предупреждение о сильных дождях, грозах и граде. Ветер будет усиливаться до 25 метров в секунду. Ожидается, что непогода обрушится на отдельной территории области как в ночные, так и в дневные часы. Челябинские пляжи за прошлую неделю посетило более 16 тысяч человек, однако уже зафиксировано несколько опасных ситуаций, сообщили на аппаратном совещании в мэрии. Так, 21 июня на Шершнях в 10 метрах от берега 5-летняя девочка перевернулась на круге. Спасатели быстро отреагировали и вернули ребенка родителям, рассказал замглавы города Сергей Кочетков. Мэр Алексей Ложкин поручил подготовить социальную рекламу по безопасному поведению на воде. Пустят ее в общественном транспорте и на рекламных щитах. О погоде на завтра. В Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидается кратковременный дождь. Местами гроза. Возможен град. Ветер южный. Порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14 градусов тепла. Завтра днем плюс 25. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: World News на Радио 100.
1: Это «Мировые новости» в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам подготовить сбалансированный план мероприятий для поддержания устойчивости внутреннего топливного рынка. Об этом сообщили в Кабмине по итогам совещания по ситуации на рынке топлива. ФАС поручено продолжить непрерывный мониторинг ценовой ситуации в отрасли, при необходимости принимать соответствующие меры. Участники совещания также рассмотрели ситуацию с поставками нефтепродуктов в регионы и оценили уровень накопленных запасов. В сообщении отмечается, что контроль за ситуацией осуществляется на постоянной основе. Движение судов по Волго-Каспийскому морскому каналу, приостановленное 19 июня, возобновлено. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Астраханской области. Самый сильный за 20 лет паводок привел к заириванию русла морской части канала. Было приостановлено судоходство. Для ликвидации затора привлечена специализированная дноуглубительная техника. «Справедливая Россия» подготовит законопроект об оборотных штрафах для банков, которые систематически нарушают права бойцов СВО и их семей. Об этом заявил лидер партии Сергей Миронов. По его словам, участились жалобы семей погибших и пропавших без вести участников спецопераций на банки. Они отказываются списывать кредиты, продолжают начислять проценты и пени, игнорируют запросы нотариуса и решения суда. Списывают деньги со счетов умерших, требуют избыточных документов. Такое поведение банков абсолютно недопустимо, подчеркнул Миронов. «Яндекс.Гоу» начал работать в 6-м для сервиса городе Турции, Стамбуле. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании. Сейчас поездки в городе доступны в классах «Эконом» и «Комфорт». По данным сервиса, навигация при помощи искусственного интеллекта Яндекса позволила сократить среднее время в пути на 7%. По мере расширения работы в Стамбуле планируется добавление дополнительных категорий услуг в ближайшие месяцы, добавили в «Яндекс.Гоу». О погоде. В Челябинске завтра будет облачно, с прояснением ожидается кратковременный дождь, местами гроза. Возможен град, ветер южный, порывы до 12 метров в секунду, температура воздуха ночью 14 градусов, тепла, завтра днем плюс 25. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Радио 100.
1: Jet setter. Go getter. Nothing better.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

0: Ігровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».